Послышалось, что ребята из Скорпионс упомянули про One Week, одну неделю. Может, и послышалось, но факт остается фактом. В целом, одна неделя, лето 2026 осталось в нашем полном распоряжении. Как бы можно готовиться к сочинению на тему, как мы провели лето. Если серьезно, печальный факт. Ну, что ж, в столице 3 часа 20 минут. Кто куда? Квин, Сабрина и Акцент. Берутся к нам на музыкальную встречу на Ретро-ФМ. Скоро их услышим.

Для меня это ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона.

0: что молчим? Подпеваем. Все же эта песня специально была создана как интерактивный трек для единения с фанатами на концертах Queen. Пусть как-то Фредди заметил, что народ подпевает истории «We Will Rock You» и решил сделать специальную композицию, которую стадион сможет легко петь и вместе с ним, вместе с Queen. Такой факт. 3:35. На Ретро-ФМ скоро услышим Альбана, Рамина Пауэр и «Ласковый май».
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

Кому не жалко своих хотя бы воздушных кис, воздушных поцелуев, отправляем их Sixpence non the richer. Абсолютно все вместе ждем скорого музыкального появления на Retro-FM, Бананарамы и Землян. В столице 3:49. Всем заранее доброго утра.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

А так сразу непонятно, но Gibson Brothers в 79 году замаскировали тревожный, меланхоличный текст среди таких вот зажигательных танцевальных ритмов. Вот ведь повторюсь, столица 4 часа 20 минут, на Retro FM приближается Secret, нет, Sun and Circle, Ирина Аллегрова.

0: Сколько среди нас художников и поэтов? Не знаю, но примерно половина россиян, 44% недавно опрошенных, признались, что если можно было бы вернуться в прошлое и, допустим, поступить иначе, выбрать какое-то другое сюжетное направление, сюжетную ветку своей жизни, они бы это без раздумий сделали, выбрали. Высмотрел такую статистику в новостях. Держу вас в курсе, как говорится. Мы с вами в любом случае движемся вперед из песни. Здесь на Retro FM с песней Джо Кокера на ближайшее в столице 4 часа 35 минут.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Retro FM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo 12+.

У любителей что-нибудь отметить, отпраздновать есть сегодня несколько поводов, не прям серьезных. Сегодня 24 августа, Международный день странной музыки. Поэтому названию можно неправильно понять. Суть праздника, она не в том, чтобы познакомить слушателей с незнакомыми музыкальными произведениями, которые они обычно не слушают. И также сегодня день рождения чипсов. В принципе, можно легко совместить празднование того. В столице 4 часа 40, нет, уже 50 минут до очередной часовой границы. Успеем услышать на Ретро-ФМ Пол Янга и Битлз, они впереди.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

До того, как впервые в 85-м году победить на фестивале в Сан-Ремо, Рики и Повари предпринимали немало попыток. Эта песня одна из. В 81-м эта песня заняла лишь 5-е место, но в итоге оказалась намного популярнее победителей того года и превратилась в международный бестселлер. По факту проиграла, а по сути выиграла. Так и бывает. Столица 5 часов 20 минут. На Ретро-ФМ скоро услышим Игоря Иванова и Роксет.

Слово «фри», что мы сегодня свободно можем делать. Так, это, конечно, целиком и полностью посвятить себя рабочим целям, задачам, трудовым подвигам. Прям такая свобода выбора с наступлением на рабочий день. Нервно из меня зачем-то вырывается. Ну, а если серьезно, всем легкого, конечно, понедельника. В столице 5 часов 35 минут на Red FM. Точно легок на подъем, и скоро его услышим. Виктор Салтыков.

списке опций, может, и выглядит все beautiful, прям красота лепота, а по факту и не нужно. Высмотрел новость, что современные опции авто оказались не нужны водителям. Согласно исследованию, более четверти владельцев авто с адаптивным круиз-контролем никогда им не пользуются. Логичная ситуация с другими водительскими ассистентами. Почти 18% не пользуются системой удержания в полосе, 21% полностью отключают автоматическое экстренное торможение. При этом многие жалуются, что системы слишком агрессивны в своей работе и создают больше проблем, чем предотвращают. Как бы хотели, как лучше, но в столице 5 часов 49 минут. Это Ретро FM, это веселые ребята на ближайшее.

0: Прекрасная половина человечества, как всегда, прекрасна. Уже сколько десятков лет Хулио Иглесиас так считает и продолжает считать. Как будто, ввиду к тому, что буду с ним спорить... Нет, конечно, все так. Единственный момент, понедельник, может быть, всем нам не к лицу. Ну что, переживем. Точно, столичная, 6 часов 20 минут. Второе точно, Крис Норман и Владимир Пресняков на подходе на «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Уорлс вас строит, строит для чемпионов. Уорлс вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
7: Гум, гум, гум. Только гум.
8: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
9: От 30 до 30 августа 2020 года.
10: Ищите уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо».
16: 12+.
10: «Ретро-ФМ».

0: Вполне подходящая мелодия, мотивы для того, чтобы куда-то не уныло собираться. Куда собираться на старте новой рабочей недели? Подсказки, наверное, кому не нужны. В столице 6 часов 35 минут. Ну, а кто впереди на Ретро FM, разумеется, расскажу, подскажу. Это CCKH и Army of Lovers.
1: Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен, рекомендую. Баста.
9: Город Казань, улица Родина 1. Телефон 204-44-20. Реклама нефеда ООО «Каргоби». ОГРН 128-726-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш». В салонах 16+.
10: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы.
11: И спали, уносится печаль.
10: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е».
12: 12+.
13: «Ретро-ФМ».

Вне зависимо от буквальных температурных плюсов, их количества, в эфире Ретро-ФМ в любом случае ожидается потепление, ожидается летняя смена с Юрием Гурьяновым. Ровно в 7 по Москве встречайте Юру с летним настроением, настроем, а я побежал. Меня зовут Дмитрий Майоров, слышимся в финале этого часа, еще услышим. Баяш-баяш.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Ну все, теперь мы знаем, как оно там в понедельник. В целом, очень даже неплохо. 7 утра в Москве. Доброе утро. Вы только посмотрите на него, и Вадим Ривман тоже здесь, тоже не спится, наверняка у него что-то важное.
1: Да, ну послушать точно смогут. Доброе утро всем. Итак, перед 1 сентября аферисты от имени крупных магазинов предлагают жителям нашей страны принять участие в распродаже детской одежды. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. После оформления заказа на поддельной площадке деньги поступают, разумеется, мошенникам. Кроме того, есть риск, что данные банковских карт окажутся в открытом доступе. В «Мышеловке» рекомендуют не доверять подозрительным предложениям с низкими ценами и объявлениям о скрытых ликвидациях складов. Логистический центр «Озон» в Краснодаре подвергся атаке беспилотников. Отмечается, что сотрудники были оперативно эвакуированы. По предварительной информации, никто не пострадал. Ранее губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что Краснодарский край отражает массированную атаку беспилотников. Кондратьев сообщил, что обломки беспилотника упали на частный детский центр в Краснодаре. Двое детей погибли, еще 7 пострадали. Также в больнице города находятся 2 взрослых. Кроме того, из-за падения дронов произошло возгорание в складских помещениях. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем объявила о передаче Киеву секретных данных для производства дальнобойных ракет «Скальп». Бернем прибудет с визитом в Киев сегодня. Как отмечается в заявлении его канцелярии, премьер-министр планирует объявить, что правительство согласилось с тем, что оборонная фирма может передать секретные данные о британских компонентах для ракеты большой дальности «Скальп». Московский «Спартак» одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче 5-го тура РПЛ. Поединок прошел в Москве и завершился победой красно-белых со счетом 2-0. Более того, в концовке матча гости из Петербурга еще и остались в десятером. Вторую желтую карточку получил Максим Глушенков. Таким образом, «Спартак» набирает 12 очков, поднимается на вторую строчку в турнирной таблице лиги, уступая только Краснодару. «Зенит» с 9 очками идет четвертым. Ну и последнее. В Польше правоохранительные органы задержали молодого человека, которого подозревают в организации серии фиктивных заказов еды. Злоумышленник оформлял доставку, преимущественно пиццы, на имена известных политиков и представителей СМИ, выбирая опцию оплаты наличными при получении. Масштабы мошеннической схемы оказались впечатляющими. Один из заказов превысил сумму 8,5 тысяч евро. В другом случае мужчина попытался заказать сразу 300 пицц. Подозреваемый арестован. На данный момент его мотивы остаются неизвестными. Ну что, Юра, 300 пицц, это впечатляет. Вот да, так привезут, аромат запах какой, да?
0: Мне кажется, я даже сейчас чувствую вот этот аромат. А, нет, это же я сардельку свою разогреваю. Да.
1: Но нам столько не надо с тобой.
0: Нет, а то если везите, нам, да. Нас пока мало.
1: Мало.
0: Пока все остальные ребята не подошли, хотя ты знаешь... Ну, справимся. Помечтать-то можно, да. Справимся.
1: Да. Ну, а я еще о курсах валют на сегодня. Доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96,86. А далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним утром.

0: Это группа «Кино», Виктор Цой, «Красно-желтые дни». Ну все, красно-желтые дни и все вокруг. Не то чтобы я нагнетаю, друзья, но все это приближается. Но, между прочим, осень не самая плохая штука на Земле. Мне, честно говоря, она местами даже нравится больше, чем лето. Я даже сам не верю, что я это говорю, но тем не менее. Все, начинаем моральную, в том числе самую подготовку к осеннему сезону. Но лето-то, друзья, еще не закончилось, еще целые недели. И как будто бы даже немного больше, ну хотя бы на какие-то минуточки или часы.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Да, на сегодня, на лето, на 24 августа, понедельник. Сегодня важны дисциплина, выдержка и учет чужих ожиданий. В вопросах личных отношений лучше проявлять осторожность. Последствия решений могут оказаться неожиданно серьезными. Овны, отложите амбициозные задачи и уделите время тому, что приносит вам устойчивость и внутреннее спокойствие. Тельцы, сегодня события будут проверять вас на выдержку. Не торопитесь, чтобы итог был хорошим. Близнецы. Баланс между двумя разными позициями позволит найти нужный вектор. Раки. Вам лучше избегать эмоциональных разговоров и решений, связанных с личными границами. Львы. Проведите день в режиме наблюдения и выполнения текущих обязанностей и не ожидайте быстрых результатов. Девы. Наблюдайте за собой. События прошлого окажут на вас более серьезное влияние, чем обычно. Весы. Если контакт с родными будет разворачиваться не так, как вам хотелось бы, просто отойдите в сторону и не торопитесь с выводами. Скорпионы. Выезжайте заранее и учитывайте возможные задержки, чтобы сохранить спокойствие на протяжении всего пути. Стрельцы. Уделите внимание финансам, чтобы убрать тревогу и избежать ненужных трат. Козероги. Жесткая позиция по отношению к себе может утомить. Позвольте себе сегодня быть несовершенным. Ура, повезло козерогам. Так, водолеи. Неторопливая прогулка по знакомым улицам без суеты и попутчиков поможет восстановить внутреннее равновесие. Рыбы. В планах сегодня лучше опираться на реальные обязательства, а не на эмоциональный порыв. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам доброе утро. Это летняя смена.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: И все вокруг как бы продолжает намекать на то, что лето еще не закончилось. Манго Джерри in the summertime. Летнее время. Друзья, кстати говоря, лидер коллектива Рэй Дорсет написал главный хит in the summertime в 70-м году во время работы лаборантом на заводе. И в свое время сингл расходился тиражом по 70 тысяч копий в день. В итоге суммарно продавался свыше 30 миллионов экземпляров. Пресса с тех лет называла всю эту популярность безумную термином «мангомания». А у нас с вами, давайте, утромания в том числе присвоим термин. Кстати говоря, можно мне с вами сегодня, а вот в это самое утро, возьмите меня, пожалуйста, с собой, я буду себя хорошо вести, честно. Ну, скорее всего. Меня зовут Юрий Гурьянов. Поехали дальше. Музыка с нами. Доброе утро.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Вечеринка
3: «Ретро-ФМ». Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
4: Лучшие танцевальные хиты
3: в неповторимом миксе. Ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Слушайте, настолько убедительно, конечно, сказано и спето, что мы теперь уже вряд ли когда-то поверим в то, что Кара может существовать без Кума, и, соответственно, Кум уже тоже никакую другую компанию, кроме Кары, не примет никогда. Ну, скорее всего. Только в такой комплектации, только с такими выдающимися характеристиками. В общем, ну, чтобы представить, вот Кара без Кума, это, ну, вы знаете, ну, все равно, что, ну, например, ну, ретро-ФМ без новостей. Ну, как такое возможно? Ну, никак. А где новости, там и Вадим Ривман тоже будет рядышком всегда.
1: Обязательно здесь. Рассказываю уже. Доброе утро всем. Итак, в Госдуме предложили обязать работодателей выплачивать бюджетникам 13-ю зарплату. Авторы инициативы, депутаты фракции «Справедливая Россия за правду» предлагают дополнить статью 144 Трудового кодекса положением, согласно которому система оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений должна предусматривать ежегодную дополнительную выплату. Ее размер может устанавливаться в фиксированной сумме, либо рассчитываться как процент от зарплаты, но в любом случае должен быть не меньше среднемесячного заработка сотрудника за предыдущий год. Лидер партии Сергей Миронов пояснил, что действующая редакция Трудового кодекса только упоминает о возможности такого поощрения, но не обязывает работодателей его предоставлять. Кроме того, Миронов выступил с инициативой ввести ежегодную 13-ю пенсию для всех пенсионеров. Ее размер, по мнению Миронова, должен составлять полторы величины прожиточного минимума пенсионера. Сейчас, напомню, это 24 400 рублей. В Госдуме допустили возвращение визы и мастер-карт на российский рынок. Глава Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что международные платежные системы в перспективе могут возобновить работу в нашей стране. Но, по его словам, им будет непросто завоевать позиции из-за активного развития национальной системы платежных карт и карт МИР. Парламентарий подчеркнул, что международные игроки должны будут предоставить гарантии бесперебойной работы и разместить определенный объем средств на депозите. Эти меры, как считает Аксаков, в случае повторного ухода систем с рынка позволят компенсировать потери гражданам или государству. Российские фигуристы, завоевавшие золотые медали на первом этапе юниорского гран-при в китайском Сиане, вернулись в Москву. Полина Шешелева вместе с Егором Карнауховым взяли золото в парном катании. Серия коммерческих соревнований по фигурному катанию, известная как Гран-при ISU, проводится ежегодно под управлением Международного союза конькобежцев. Главное отличие этого турнира – участие в нем определяется не национальной принадлежностью, а личными достижениями спортсменов в мировом рейтинге. В один день с Шешелевой и Карнауховым в Москву вернулась и женская сборная России по спортивной борьбе с наградами первенства мира U20. И еще назову курсы валют. Доллар – 82 рубля 92 копейки, евро – 96,86. А с вами остаются Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Один из самых известных и воспетых парнишек на земле. Парнишка с большой буквы «П». Педро. Есть, кстати, еще кое-что. Тоже на букву «П». Не просто приличное, а часто жизненно необходимое. Это, друзья мои, приложение. Мобильное, новое, с помощью которого можно получить круглосуточный доступ к ретро-ФМ, к подкастам популярных шоу и вообще множеству интернет-потоков. Все, кстати говоря, очень удобно. Быстро, никаких лишних кнопок. Скачали, установили, нажали. И вот вам, пожалуйста. Например, и Педро, и Юрий Гурьянов здесь, сидящий и говорящий в микрофон, и много чего еще. Так что скачивайте обязательно. Приложение называется Radio Hub. Новое приложение Retro FM.
1: Летний день начинается с летней смены на Retro FM. Реклама.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Друзья, сейчас пока завтракал, вычитал, что лучшим утренним напитком считается... Внимание! Нет, ни кофе никакой. Зеленый чай. Говорят, что содержит вещества всякие разные, обладающие мощными антиоксидантными, противовоспалительными действиями. Вот некоторые исследования даже показывают, что зеленый чай может снижать окислительные всякие стрессы, улучшать работу сосудов, также блокируется всасывание жиров ненужных, лишних нам, риски всякие уменьшаются. Но мы-то же помним с вами, правда, что вот одним чаем не сохранить здоровье. И двумя тоже. Чаями не сохранить. Гимнастика, физкультурка, прогулки. Все это практикуется, пожалуйста, да. Никому еще не вредили, но только в компании Ретро-ФМ, конечно. По-другому не работает. Скоро в летней смене новости гороскоп. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: Летняя смена. С 7 до 11 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
5: Да все.
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
12: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
14: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: А вот теперь уже 8 утра в Москве. Понедельник, 24 августа. Продолжается. Доброе утро. И Вадим Ривман, надо же, снова принес нам новости. Сейчас все расскажет.
1: Обязательно сделаю это. Доброе утро. И так меньше других. За ЖКУ в России платят жители Дагестана. Минимальная доля затрат на жилищно-коммунальные услуги в потребительских расходах семей среди регионов России зафиксирована в Дагестане. Это 5%. Самое высокое в Мурманской области на уровне 14%. Таковы результаты исследования агентства РИА Новости. В среднем по России за оплату ЖКУ жители направляют 9% своих потребительских расходов. И эта доля по сравнению с 2024 годом практически не изменилось. Агентство Bloomberg предупреждает о грозящем миру дефиците кофе сорта арабика. Причина – ливни в Бразилии, из-за которых пострадал урожай на главных плантациях страны. Эксперты отмечают, что в этом году около 20% кофейных зерен в стране были смыты тропическими дождями. Обычно этот показатель составляет 5-7%. Согласно анализу Bloomberg, фьючерсы на арабику на лондонской бирже с июня выросли на 35% из-за растущего дефицита и ухудшения качества кофейного сорта. Слово «нишевый» настолько распространилось, что может претендовать на звание «слово года». Об этом сообщила эксперт Минпросвещения России Наталья Козловская. Слово «нишевый» за последнее время сильно распространилось. Оно вышло за рамки маркетинга, проникло в культуру и повседневное общение и стало модным, отметила Козловская в беседе с РИА Новости. Эксперт считает, что стремительный рост популярности слова «нишевый» опирается на статистику. Средняя стоимость букета цветов в преддверии 1 сентября составит 3250 рублей. При этом в праздничный день их цена может незначительно вырасти, рассказали РИА Новости в маркетплейсе цветов и подарков. Там отметили, что кроме цветов, россияне активно вручают учителям сладости, подарочные сертификаты и растения в горшках. И последнее. Сотрудники правоохранительных органов американского штата Миннесота сообщили об успешном подавлении мятежа коровьего стада. Полицейскому пришлось использовать патрульную машину для возвращения домой сбежавших коров. Как уточняется в заявлении офиса шерифа, несколько коров решили, что трава по ту сторону забора зеленее. Для поимки беглецов был задействован патрульный автомобиль. Включив сирену, страж порядка направил животных в сторону их места содержания, сумев собрать стадо воедино. Дело закрыто, стадо восстановлено, мятеж подавлен, говорится в официальном сообщении полиции, опубликованном в соцсети. Ну что, Юра, может претендовать этот полицейский теперь еще и на одну должность, да?
0: Ну, пастуха. Вторая профессия по совместительству, знаешь, так на полставочки, для души, когда свободное время есть. Вышел коровушкам, пасешь свое удовольствие.
1: Причем для этого есть. Но коровы, видишь, они мигалку видят, сразу вот как мы, да?
0: Важные условия.
1: Сразу реагируют.
0: Мы тоже на лампочки реагируем.
1: Да, еще как.
0: На красные.
1: Да. Вот, а еще о курсах валют я на сегодня расскажу. Курс доллара 82 рубля 92 копейки, евро 96,86. А далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Про певцов, музыкантов и прочих талантов. Это мы любим, это нам надо. Нам такими, с такими точно по пути. Особенно утром понедельника, когда мы только начинаем свое движение. А тут идем мы, значит, такие, идем и бац.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Все правильно. 24 августа, понедельник. Сегодня важны дисциплина, выдержка и учет чужих ожиданий. В вопросах личных отношений лучше проявлять осторожность. Последствия решений могут оказаться неожиданно серьезными. Овны, отложите амбициозные задачи и уделите время тому, что приносит вам устойчивость и внутреннее спокойствие. Тельцы, сегодня события дня будут проверять вас на выдержку. Не торопитесь, чтобы итог был хорошим. Близнецы. Баланс между двумя разными позициями позволит найти нужный вектор. Раки. Вам лучше избегать эмоциональных разговоров и решений, связанных с личными границами. Львы. Проведите день в режиме наблюдения и выполнения текущих обязанностей и не ожидайте быстрых результатов. Девы. Наблюдайте за собой. События прошлого окажут на вас более серьезное влияние, чем обычно. Весы. Если контакт с родными будет разворачиваться не так, как вам бы того хотелось, просто отойдите в сторону и не торопитесь с выводами. Скорпионы. Выезжайте заранее и учитывайте возможные задержки, чтобы сохранить спокойствие на протяжении всего пути. Стрельцы. Уделите внимание финансам, чтобы убрать тревогу и избежать ненужных трат. Козероги. Жесткая позиция по отношению к себе может утомить. Позвольте себе быть немного несовершенным сегодня. Водолеи. Неторопливая прогулка по знакомым улицам без суеты и попутчиков поможет восстановить внутреннее равновесие. Рыбы. В планах сегодня лучше опираться на реальные обязательства, а не на эмоциональный порыв.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: Кстати, друзья, есть хорошая статистика по поводу того, что число зайцев в общественном транспорте в России, ну, например, в Москве в частности, снижается. И последнее показание выявили, что, ну, вот на 13, от 13 до 18% стало ниже количество штрафов за безбилетный проезд. Вот многие скажут, что да, это из-за штрафов снижается число зайцев, из-за проверок постоянных, а я верю в людей. Я думаю, что это люди становятся сознательными. Ну, правда же, ну, не можешь, вот, чтобы бесконечно вот это вот на халяву как-нибудь без билета, без оплаты. Нет. Кстати, есть места, где без билета, и это законно. Бесплатно, и это законно. Я имею в виду вот здесь вот. Получаем музыкальное удовольствие. Все вместе собрались одной большой компанией на Ретро-ФМ и слушаем классную музыку. В том числе сегодня, утром, в понедельник, 24 августа. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20.00. Для лиц старше 16 лет.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
7: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
8: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
7: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
9: Мой сын никуда не поедет от меня.
7: На телеканале «Ю».
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 25 по 29 августа. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
12: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале «Ю». «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала «Ю» и пусть все дела подождут.
10: Для зрителей старше 16 лет.
13: Где участок выбрать?
14: Какой фундамент?
13: Какой кирпич?
14: Сколько это вообще стоит?
15: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон

0: Ну уж не знаю, на бульваре или еще в каких-то переулочках, улочках, где мы там встречаем новый день, где нас застало новое утро. Надеюсь, у всех все хорошо. А сейчас здесь на Ретро-ФМ в такой-то музыкальной компании мы продолжим.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 8 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Минздрав Российской Федерации с 1 сентября вводит новые требования к оформлению карты учета диспансеризации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ ведомства. Теперь врачи будут обязаны вносить в карту данные о липидном профиле пациента. В частности, будут учитываться уровни холестерина разной плотности. Кроме того, медики должны будут фиксировать предтестовую вероятность ишемической болезни сердца. В июле текущего года рынок земельных участков Татарстана показал положительную динамику. По данным Росреестра, за месяц зарегистрировано 7984 сделки с землей, на 11,6% больше, чем в июле прошлого года. Основной прирост обеспечили районы республики за пределами Казани. Здесь количество сделок увеличилось на 12,2%, пишет Татаринформ. В Казани из-за проведения музыкального конкурса «Новая волна-2026» вводится временный режим ограничения движения. 26 августа до конца дня будет закрыт проезд по объездной дороге вокруг стадиона «Акбарс-Арена». Власти также предупредили о возможности введения дополнительных ограничений на прилегающих улицах, сообщает портал мэрии Казани. Воспитанник Казанской спортивной школы Олимпийского резерва Даниил Маринов завоевал бронзовую медаль на личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. На соревнованиях в Загребе казанский гимнаст набрал 81,899 балла, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют. Доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Смотри».
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца августа.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: 24 августа, понедельник, сегодня на календаре. Что за праздники? День валяния в стоге сена, хорошо. День рождения картофельных чипсов, им 173 года исполнилось. День жажды, это нам не надо, это нам не интересно. День консервного ножа, день падающей звезды и, о, вот это хорошо. Международный день странной музыки. Я, честно говоря, этого ждал. Ну, как говорится, не я это начал, друзья. Где тут моя переносная пианино? Да вот же она, друзья, родимая. Все, поем песню сейчас. Еще так плохо слышно. Вот, вот, все. Ретро-ФМ, ретро-ФМ, ретро-ФМ. Все, хватит. Ой, ну ладно, друзья, все. Ну, это день странной музыки. Вот, все, поздравляю нас всех с этим замечательным событием. Пианинку убрал снова в шкатулочку свою. До следующего года, получается. 8 часов и 36 минут московское время.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Мира от Сибирского тракта до Парковой, также по Чернышевского от Шахиди до Профсоюзной и по Марджани от Карима до Межлаука. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Гум-гум-гум! Только гум!
4: Стильно, модно, ярко! Сезонные скидки до 70%! Успейте обновиться!
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
11: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
11: Город Казань. Улица Родины 1. Телефон 204-44-20. Реклама не ООО «Каргоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshanta.ru в салонах 16+.

0: Песня легендарная, клип, на которую, между прочим, разрешили снимать аж на Красной площади в 78 году, когда группа Бонни М приехала к нам в нашу страну. Я, кстати говоря, рассказывал об этом в программе «Ю». В подкастах можно найти любой выпуск программы «Ю» про любого знаменитого артиста. Так что обращайтесь, это либо на сайте RetroFM можно сделать, либо в нашем удобном новом мобильном приложении, в том числе, которое, кстати говоря, называется «Радио Хаб». Так, друзья, из ближайшего музыкального, мелодичного и не только. Ну, давайте пробежимся по музыке. Скоро Леонид Агутин, например. А еще нас ждут новости и гороскоп уже в самое ближайшее время здесь, в летней смене на RetroFM.
1: Летний день начинается с летней смены на RetroFM.
2: Реклама.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Да ш**, вы заработали.
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
14: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
15: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредит. Кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
17: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
18: Милый, собираем чемоданы.
19: Мы же только разобрали.
18: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
20: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито-путешествия.
21: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
22: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
23: Любимой музыки много не бывает.
24: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
23: и включай интернет-потоки RetroFM.
25: 12+.

0: 9.01 уже в Москве, понедельник, 24 августа. Доброе утро! Вадим Ривман пришел для того, чтобы пожелать доброго утра, но не только для этого, еще и рассказать о новостях.
1: С удовольствием желаю всем доброго утра и рассказываю о новостях. Итак, торжественная линейка, которая пройдет в российских школах в День знаний, начнется с поднятия государственного флага и исполнения гимна. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов. После торжественной линейки, поздравлений и напутствий педагогов во всех классах пройдет первое занятие цикла «Разговоры о важном», об этом сообщил чиновник. Он уточнил, что занятие будет посвящено таким темам, как «Единение народов России», сохранение исторической памяти. Также будут обсуждаться укрепление традиционных ценностей и патриотическое воспитание молодежи. Компания «Озон» сообщила, что в Махачкале беспилотники атаковали ее логистический центр. По данным компании, дроны атаковали склад в дагестанском городе. Около 5 утра в здании начался пожар. Сотрудники склада быстро эвакуировались, но несколько человек получили травмы. Всех пострадавших уже осмотрели врачи. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Работа логистического центра приостановлена на неопределенный срок. Хранящиеся на складе товары скрыты с витрины. Новые поставки не принимают. За заказы с этого склада покупателям вернут деньги. В Госдуме предложили обязать работодателей выплачивать бюджетникам 13-ю зарплату. Авторы инициативы, депутаты фракции «Справедливая Россия за правду», предлагают дополнить статью 144 Трудового кодекса положением, согласно которому система оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений должна предусматривать ежегодную дополнительную выплату. Ее размер может устанавливаться в фиксированной сумме, либо же рассчитываться как процент от зарплаты, но в любом случае должен быть не меньше среднемесячного заработка сотрудника за предыдущий год. Кроме того, лидер партии Сергей Миронов выступил с инициативой ввести ежегодную 13-ю пенсию для всех пенсионеров России. Ее размер, по его мнению, должен составлять полторы величины прожиточного минимума пенсионера. Сейчас это, напомню, 24 400 рублей. Ну и последнее слово. Кофе среднего рода может утратить статус разговорного и стать основным правильным вариантом. Об этом рассказала в интервью РИА Новости филолог Светлана Гурьянова. Логика простая. Слова, которые оканчиваются на «о» или «е» в русском языке, традиционно относятся к среднему роду. Даже пальто и какао когда-то были существительными мужского рода, отметила специалист. Гурьянова считает, что язык сам в итоге победит эти представления. Ну что, Юра, тогда получается, что вот эта вот шутка про то, что если кофе хороший, то он, а если плохой, то оно, все утратит актуальность.
0: Слушай, ну, как вариант... То есть, подожди, я правильно понял, что теперь мы, люди, которые говорим, например, кофе, это он, будем неправы со временем?
1: Со временем, да. Значит, надо будет перестраиваться. Слушай,
0: как там было, сижу в кине в первом ряде в модном пальте. А так вот, когда можно будет? Я жду.
1: Это вот мы сейчас позвоним Светлане Гурьяновой.
0: Она все расскажет.
1: А я еще расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96.86. А далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: женой.
1: Извините, не удержался, подпел. 9 часов и 9 минут московское время. Легендарные «Руки вверх», легендарное «Прости». Но у нас, если вдуматься, на Ретро FM вообще все легендарное, поголовно. В том числе и гороскоп, конечно. А как вы думали?
2: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Давайте постараемся сделать этот день, 24 августа, понедельник, легендарным. Сегодня важны дисциплина, выдержка и учет чужих ожиданий. В вопросах личных отношений лучше проявлять осторожность. Последствия решений могут оказаться неожиданно серьезными. Овны, отложите амбициозные задачи и уделите время тому, что приносит вам устойчивость и внутреннее спокойствие. Тельцы, сегодня события дня будут проверять вас на выдержку. Не торопитесь, чтобы итог был хорошим. Близнецы, баланс между двумя разными позициями позволит найти нужный вектор. Раки, вам лучше избегать эмоциональных разговоров и решений, связанных с личными границами. Львы, проведите день в режиме наблюдения и выполнения текущих обязанностей и не ожидайте быстрых результатов. Девы, наблюдайте за собой, события прошлого окажут на вас более серьезное влияние, чем обычно. Весы. Если контакт с родными будет разворачиваться не так, как вам хотелось, просто отойдите в сторону и не торопитесь с выводами. Скорпионы. Выезжайте заранее, учитывайте возможные задержки, чтобы сохранить спокойствие на протяжении всего пути. Стрельцы. Уделите внимание финансам, чтобы убрать тревогу и избежать ненужных трат. Козероги. Жесткая позиция по отношению к себе может утомить. Позвольте себе сегодня быть несовершенным. Водолеи, неторопливая прогулка по знакомым улицам без суеты и попутчиков может восстановить внутреннее равновесие. Рыбы, в планах сегодня лучше опираться на реальные обязательства, а не на эмоциональный порыв.
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Так, хочется вернуться к вопросам погоды. Друзья, тут на днях синоптики разговорились по поводу бабьего лета в том числе. Никто их за язык не тянул, а они все равно разговорились. Ну и ладно, давайте послушаем. Так вот, вроде как в Москве в этом году оно случится. Я имею в виду бабье лето. И как будто бы по традиции в середине сентября где-то там плюс-минус, но с небольшой оговоркой. Как это принято у синоптиков, непонятно, насколько оно будет длительное. А может быть, где-нибудь пару часиков с утра в какой-нибудь из дней. А представляете, насколько мы с вами вообще свысока наблюдаем за вот такой информацией сейчас, когда мы находимся в самом что ни на есть настоящем пока что лете. Понедельник, август 24-е продолжается на Ретро-ФМ в летней смене. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним утром. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со

0: Реклама.
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале «Ю».
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале «Ю».
9: Для зрителей старше 16 лет.
11: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
12: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.

0: Ну вот, а я о чем? Ну, конечно, солнечное. Какое оно еще может быть? Лето-то это самое. Даже если вдруг где-то чего-то там, тучки какие-то непонятные. Неважно, друзья, мы зажмуримся в крайнем случае, нафантазируем себе всего, чего хотим. И солнце тоже, конечно, мысленно, если что, нарисуем. Не проблема. Это Ретро-ФМ, это летняя смена. В Москве уже 9 часов и 30 минут. Далее с нами человек, который ничего не выдумывает, говорит все как есть, это Вадим Ривман. Главный вопрос, Вадим, принес новости?
1: Ну, конечно, принес, как же, я же без них не прихожу.
0: Хорошо.
1: И уже рассказываю, привет, доброе утро. Итак, в Госдуме допустили возвращение визы и MasterCard на российский рынок. Глава комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что международные платежные системы в перспективе могут возобновить работу в нашей стране. Однако, по его словам, им будет непросто завоевать позиции из-за активного развития национальной системы платежных карты и карт МИР. Парламентарий подчеркнул, что международные игроки должны будут предоставить гарантии бесперебойной работы и разместить определенный объем средств на депозите. Эти меры, считает Аксаков, в случае повторного ухода систем с рынка, позволят компенсировать потери гражданам или государству. Российские фигуристы, завоевавшие золотые медали на первом этапе юниорского гран-при в китайском Сиане, вернулись в Москву. Полина Шешелева вместе с Егором Карнауховым взяла золото в парном катании. Серия коммерческих соревнований по фигурному катанию, известная как Гран-при ISU, проводится ежегодно под управлением Международного союза конькобежцев. Главное отличие этого турнира – участие в нем определяется не национальной принадлежностью, а личными достижениями спортсменов в мировом рейтинге. Средняя стоимость букета цветов в преддверии 1 сентября составит 3250 рублей. При этом в праздничный день их цена может незначительно вырасти. Об этом рассказали РИА Новости в маркетплейсе цветов и подарков. Там отметили, что кроме цветов, россияне активно вручают учителям сладости, подарочные сертификаты и растения в горшках. Самые безопасные страны для отдыха россиян – это Турция, Египет, Вьетнам и Китай. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей туротрасли. Так, в Турции высокая конкуренция отелей, русскоговорящий персонал и отработанный сервис создают идеальные условия для качественного отдыха. В Египте есть охраняемые территории и организованные экскурсии. Основные угрозы – это непривычная для российских туристов жара и морские травмы из-за кораллов и рыб, отмечают эксперты. Вьетнам также находится в списке предсказуемых для россиян государств. К рискам во Вьетнаме отнесли плотный трафик на дорогах из-за большого числа мотоциклов и скутеров. Китай находится в списке стран с низкой преступностью, где понятные правила, развитая инфраструктура, экскурсионные и пляжные программы делают организованный отдых максимально безопасным, отметили в туротрасли. И еще назову курсы валют. На сегодня доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96,86. А далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Да, кстати, по поводу начала учебного года, по поводу праздника Дня Знаний, наступающего 1 сентября, он официально стал именно праздником, оказывается, только в 84 году, но относительно недавно по меркам истории. Ну, получается, я, человек, который несколько годиков назад, ну, как, не, давайте не будем это считать, окончил школу, я, получается, уже что? Я отмечал, да, каждый год это уже было праздником, когда я поступил, когда я учился, прямо с самого первого класса. Так, друзья, мы с вами отмечаем что? Хорошее настроение. Вот, этого достаточно. Это тот базовый минимум. Дальше будет видно. Разберемся. Понедельник у нас продолжается. В Москве уже 9 часов и 36 минут. Это Retro FM. Скоростными, кстати, Backstreet Boys, Юрий Антонов и певица Сандра.
1: Летняя смена на Retro FM. Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут по улице Мира от Парковой до Журналистов. Также по Декабристов от Чистопольской до Гагарина. И по Чуйкову от Гаврилова до Мусина. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
2: Максидом.
3: Гум, гум, гум. Только гум.
4: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
5: От 30 августа 2026 года.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
7: Категория 18+.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: «Тренди.рф».
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Вечеринка.
14: Ровно в 21.00.
15: Лучшие танцевальные хиты
16: в неповторимом миксе.
17: Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: Всем и каждому лучшую музыку на лучшем радио. Это Ретро-ФМ, летняя смена. Ну, вопрос, друзья, который, ну, не то чтобы сильно мучает, давать ли в понедельник скидку себе и окружающим, ну, на то, что это понедельник, собственно говоря. Ну, например, в рабочих вопросах. А потом подумал, ну, наверное, нет, не надо давать скидку никому. Ну, вот вы просто представьте себе ситуацию. Если бы, ну, мы не дорабатывали, например, и взять Ретро-ФМ, и ставили бы, например, меньше песен, чем обычно, ну, поскольку понедельник, всем хочется какого-то отдыха, релакса. И вот сейчас, допустим, час, он еще не закончился, и все, и нет там больше песен до конца. Пауза, перерыв технический. Нет, кому такое понравится? Конечно, это не про нас, это не про Ретро-ФМ, это не про летнюю смену. Не переживаем, не волнуемся. Музыка лучшая в мире, конечно, остается здесь рядом с нами, как и хорошее настроение. В Москве уже 9 часов и 50 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Вечеринка Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. За 4 моря, за 4 солнца. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро.
2: Реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
3: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на mymagnit.ru. Подробности на magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
5: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
6: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные Ашан 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
11: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России. И усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
14: Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках.
15: скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM. Всегда с вами.

0: Москве 10 часов и 1 минута, понедельник, 24 августа. Доброе утро. Далее с нами в летней смене Вадим Ривман пришел рассказать о последних новостях.
1: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, в России автоматизируют передачу данных о водителях в госавтоинспекцию. С 1 марта следующего года медицинские организации перейдут на автоматическое информирование ГАИ о пациентах, имеющих ограничения к управлению автомобилем. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Сейчас водитель с опасным заболеванием может управлять автомобилем до плановой медкомиссии, которая, напомню, раз в 10 лет. Поправки же предполагают, что как только врачи выявят заболевание, несовместимое с вождением, это эпилепсия, шизофрения, слепота и другие заболевания, об этом будет сообщено в госавтоинспекцию. И после этого автомобилисту дадут 3 месяца, чтобы пройти досрочное медосвидетельствование. Некоторым категориям населения обязательно следует делать прививки от гриппа. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. Там выделили 2 группы, которым в первую очередь необходимо привиться. В одну входят люди с высоким риском тяжелых осложнений. Это дети и пожилые люди, имеющие серьезные хронические заболевания. Для них грипп может стать угрозой жизни. Ко второй группе относятся те, кто из-за своей профессии ежедневно контактирует с большим количеством людей. Врачи, учителя, работники социальной сферы и торговли и многие другие. Слово «нишевый» настолько распространилось, что может претендовать на звание «слово года». Об этом сообщила эксперт Минпросвещения России Наталья Козловская. Слово «нишевый» за последнее время сильно распространилось, оно вышло за рамки маркетинга, проникло в культуру и повседневное общение стало модным, отметила Козловская в беседе с РИА Новости. Средняя стоимость букета цветов в преддверии 1 сентября составит 3250 рублей. При этом в праздничный день их цена может незначительно вырасти. Об этом рассказали РИА Новости в маркетплейсе цветов и подарков. Там отметили, что кроме цветов, россияне активно вручают учителям сладости, подарочные сертификаты и растения в горшках. Ну и последнее. В Краснодаре произошел курьезный случай. На одной из открытых стоянок у автомобиля расплавилась ручка задней двери. Отмечу, что в Краснодаре сейчас до плюс 50 температура воздуха. Доходит владелец машины, обнаружив повреждение, сначала заподозрил хулиганов, однако после изучения видеозаписи оказалось, что рядом был припаркован автомобиль с зеркальной тонировкой на задних стеклах. В жару тонированное стекло сработало как зеркало или линза, солнечные лучи сфокусировались и попали, ну так вот совпало, точно на ручку задней двери, оплавив ее вот такое стечение обстоятельств, Юра. Ну что, надо быть осторожнее, когда паркуешь автомобиль.
0: Ну, совпадение века такое. Я знаю, кстати, какой совет можно дать автолюбителю из Краснодара, как правильно парковать машину, ну, чтобы ничего не расплавилось. Нужно просто это делать в Москве, и все.
1: Великолепная
0: идея. С нашей
1: идея.
0: Погодой ничего не расплавится.
1: Да, у нас только она промокнуть может этим летом.
0: Ну, как вариант.
1: Да. Но у меня здесь еще курсы валют на сегодня. Доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96,86. Далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.
2: Новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Вы знаете, пусть даже и печаль, если она светлая и длится не очень долго, ну, каких-нибудь пару секунд, пусть даже пару минут, пусть будет, друзья. Все, что естественно, ну, так или иначе, в разных пропорциях, пусть присутствует в нашей жизни. Кто мы такие, чтобы это запрещать? В общем, того, что случилось, уже в любом случае не изменить, как и того факта, что в Москве уже 10 часов и 12 минут. Кстати, время для чего? А вот для чего.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 24 августа, понедельник. Сегодня важны дисциплина, выдержка и учет чужих ожиданий. В вопросах личных отношений лучше проявлять осторожность. Последствия решений могут оказаться неожиданно серьезными. Овны, отложите амбициозные задачи и уделите время тому, что приносит вам устойчивость и внутреннее спокойствие. Тельцы, сегодня события дня будут проверять вас на выдержку. Не торопитесь, чтобы итог был хорошим. Близнецы, баланс между двумя разными позициями позволит найти нужный вектор. Раки, вам лучше избегать эмоциональных разговоров и решений, связанных с личными границами. Львы, проведите день в режиме наблюдения и выполнения текущих обязанностей. И не ожидайте быстрых результатов. Девы, наблюдайте за собой. События прошлого окажут на вас более серьезное влияние, чем обычно. Весы, если контакт с родными будет разворачиваться не так, как вам этого бы хотелось, просто отойдите в сторону и не торопитесь с выводами. Скорпионы, выезжайте заранее и учитывайте возможные задержки, чтобы сохранить спокойствие на протяжении всего пути. Стрельцы, уделите внимание финансам, чтобы убрать тревогу и избежать ненужных трат. Козероги, жесткая позиция по отношению к себе может утомить. Позвольте себе сегодня быть несовершенным или несовершенной. Водолеи, неторопливая прогулка по знакомым улицам без суеты и попутчиков поможет восстановить внутреннее равновесие. И рыбы, в планах сегодня лучше опираться на реальные обязательства, а не на эмоциональный порыв.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: 10 часов и 20 минут в Москве. Это CC Catch, Soul Survivor.
1: Ой, слушайте, столько S, и все такие классные. Даже не знаю, какой выбрать. Давайте все заберу. И с вами тоже поделюсь. Давайте на всех вообще разделим. И CC Catch, и вообще всю музыку, которая звучит здесь в эфире Retro FM. Кстати говоря, чтобы еще более быстрым и удобным был доступ к эфиру Retro FM, как вариант, можно скачать еще и мобильное приложение наше новое. Оно называется Radio Hub.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро FM. Реклама.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
0: Интернет-поток Retro FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 80-е. 15+.
12: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

0: Вот если так представить, что кому-то из нас в любом случае нужно действовать, например, работать в понедельник, то почему бы нет? Тем более, что мы же вроде как уже люди привычные, закаленные. Ну и успокаивает тот факт, что еще лето продолжается, правильно? И летняя смена на Ретро-ФМ тоже здесь, рядом.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Пассажиры российских авиалиний имеют право на полный возврат стоимости билета, даже если он куплен по невозвратному тарифу в случае отмены рейса или задержки более чем на 30 минут. В случае отмены туроператором тура можно полностью вернуть деньги, получив компенсацию с учетом всех штрафов, пений и неустойки. Пассажиры также вправе требовать штраф в размере 100 рублей за каждый час просрочки, за исключением форс-мажорных обстоятельств. В Татарстане подать заявление на новую семейную налоговую выплату надо до 30 сентября включительно, сообщает Татаринформ. Получить выплату могут родители двоих и более детей, если средний душевой доход семьи ниже 1,5 региональных прожиточных минимумов, а общее имущество соответствует критериям, нет задолженности по алиментам. Получить выплату могут оба родителя, каждый подает отдельное заявление. С 24 августа по 20 октября в жилом массиве «Ферма-2» в Казани будет ограничено движение транспорта, сообщает московский «Комсомолец». Перекрытие затронут участки вблизи домов номер 59/2, 63, 76 и 79. Водителям рекомендуется заранее планировать альтернативные маршруты объезда. Воспитанник Казанской спортивной школы Олимпийского резерва Даниил Маринов завоевал бронзовую медаль в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. На соревнованиях в Загребе казанский гимнаст в личном многоборье набрал более 81 балла, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее летняя смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Смотри».
4: Мама, а мы ничего не забыли?
5: Кажется, ничего.
4: А зрение проверить?
6: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Да, кстати, по данным соцопросов и аналитиков, россияне чаще всего видят во сне людей, ну, родных, знакомых, детей, понятно, а также рыбу, змей и переживания текущего дня. Ну, как правило, это какие-то, ну, понятное дело, сложности, которые потенциально либо были, либо могут быть, и все это вот так вот сильно-сильно закручивается. Около 40% людей вообще описывают свои сны как хаос какой-то непонятный, но здесь я соглашусь и подпишусь. Но те, кто ищет какого-то толкования своих снов, они вот часто фиксируют какие-то конкретные образы. То есть у них уже есть способность, вот этот навык разглядеть, заметить, чтобы потом как-то себе все интерпретировать и объяснить. То, что происходит, объясняется очень просто. Я имею в виду в эфире здесь, на Ретро-ФМ. Классная музыка. Рядом с нами всегда Рома Жуков, скоро Белинда Карлайл и много чего еще хорошего прозвучит в летней смене. Доброе утро.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут по проспекту Имашева от улицы Мусина до проспекта Амирхана. Также по Девитаеву от Меховщиков до Дзержинского. И по Шахиде от Яхина до площади Вахитова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен, рекомендую. Баста.
4: Город Казань, улица Родина 1. Телефон 204-44-20. Реклама нехата. О, Каргоби. ОГРН 128-70-026-63-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на freshand.ru и в салонах 16+.
6: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
7: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
8: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-10-00.
6: И зайки зубки проверим.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Это Денис Руссос в летней смене. Вышел Дэнс. Ну, вышел, а потом вошел. А потом наоборот. Это в том числе, кстати говоря, и про ведущих ретро-ФМ. Вот я сейчас практически уже вышел из эфира. До завтра. Так, кстати, кто у нас там? Погодите, следующий. Это, помню, должен был быть. А, все, вижу. Тимур Соколов готовится к тому, чтобы ставить вам классные песни здесь на Ретро-ФМ. 10 часов и 50 минут уже практически в Москве. Летняя смена вернется завтра в 7 утра. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я тоже вернусь вместе с летней сменой. Все, всем пока. Хорошего дня, отличного понедельника.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ Мерфер».
7: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
8: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
9: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rules/0+.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
18: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
19: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026. Года выпуска, комплектации стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
20: Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х.
21: Круглосуточные без рекламы.
20: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 80-е.
22: 12+.
23: Ретро-ФМ.

0: 11 утра в российской столице. Уже скоро на Retro FM Пол Маккартни, Леонид Агутин и дуэт Modern Talking. Ну а прямо сейчас новости в студии. Дмитрий Королев. Дима, приветствую.
1: Здравствуй, Тимур. Приветствую, друзья. Родители школьников имеют законное право оформить оплачиваемый отпуск на один день. Чтобы присутствовать на торжественной линейке 1 сентября, нужно вовремя подать заявление работодателю. Эксперты подчеркивают, в соответствии с Трудовым кодексом, график отпусков утверждается за две недели до начала года. Если работник хочет получить оплачиваемый отпуск на один день вне этого графика, заявление стоит подавать за 7-10 календарных дней. Бизнес, который пострадал от ударов ВСУ по логистическим центрам и сам маркетплейс Wildberries, получит отсрочку по налогам и страховым взносам. Льготный режим распространяется на налог на прибыль, НДС, а также платежи по упрощенным системам налогообложения и страховые взносы. Об этом сообщает Минфин. Как передают РИА Новости, соответствующий документ уже внесен на рассмотрение Кабмином. Россия может получить первую партию бензина из Турции до конца августа. По данным СМИ, эта поставка станет первой зафиксированной морской в Россию из Турции и пятой поставкой из-за границ по морю. По данным аналитиков, за последние месяцы Россия приняла 3 судна с бензином из Индии и 1 из Марокко. Российские спасатели потушили большую часть пожаров в Сербии. Экипаж самолета Ил-76 успешно устранил очаги возгорания в заповеднике Делиблатские пески и в горной местности в районе города Кралево. На Балканах зафиксировано несколько пожаров. За 4 дня работы специалисты выполнили 19 вылетов и сбросили в общей сложности почти 800 тонн воды. Российские спасатели были направлены в республику по поручению Владимира Путина. Ну а в Еврейской автономной области сохраняется повышенная водность рек. В одном из районов остаются потопленными 178 приусадебных и дачных участков, а также 3 участка местных дорог, сообщили в МЧС региона. Жилые дома не затронуты, автомобильное сообщение сохраняется. В МЧС ожидают постепенный спад воды, однако прошедшие осадки на Верхнем Амуре могут вызвать новый подъем. К возможному ухудшению обстановки готовы 6 оперативных групп. Спасатели продолжают следить за гидрологической ситуацией. И в завершении выпуска официальный курс валют на этот понедельник. Доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96,86. Пока все. А далее на Retro FM Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: ограничений.
1: Но вот если допустить чисто теоретически, что где-то на этой земле существует остров, о котором нам поет Владимир Пресняков, то наверняка понедельник там является нерабочим днем, и лето никогда не кончается. Иначе вся магия этого райского местечка под названием Зурбаган абсолютно теряется. Ну, кстати, я знаю одно такое место, где даже понедельники мы встречали с улыбкой на устах. И называется оно... А вот как оно называется, расскажет Эдди Хаттингтон уже скоро. И вам от этого музыкального рассказа, поверьте мне, тоже захочет улыбнуться. Тимур Соколов с этой минуты с вами. До 15 будем вместе. Всем привет.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.

0: город Казань, ООО «Тренди», ОГРН 124-680-00-24-26.
1: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
4: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.
5: Ретро-ФМ.

0: Чтобы ваш рабочий день сегодня не был похож на медленный танец ленивца, поставил вам отличный бит для бодрого дня в исполнении доктора Албана и какой-то девушки, которую он пригласил для того, чтобы она красиво женским голосом спела припев. Let the beat go on на Retro FM, суперхит, который, уверен, помог вам окончательно проснуться. Ну а чтобы вы снова не заснули, и Рейжа, и Абба уже скоро.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Мира от Сибирского тракта до улицы Парковой. Также по Шахиде от Ишаек до Чернышевского. И по Большой Крыловке от Серова до Вахитова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего дня.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Гум-гум-гум. Только гум.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: От 30 августа 2026 года.
4: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
5: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
0: Ретро-ФМ.

проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: Love to Hate You. Понедельники можно любить, можно ненавидеть, а можно любить и ненавидеть одновременно. Ну а чтобы их просто любить, достаточно включить Retro FM, и все. Жизнь начинает играть яркими красками, настроение сразу становится на букву П. Позитивное, временами даже пятничное. Рикардо Фолли и «Синяя птица» это подтвердят через пару минут.
1: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама АО «ПТ. Не оферта».
4: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
5: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
6: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/0+.
7: Спа или спорт? Театр или кино? А может заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод, рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
10: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
11: Интернет-поток Retro-FM 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro-FM 90-е. 12+.

0: Полдень в российской столице. И Тайп, Тина Тернер и группа Ариэль на Ретро-ФМ уже скоро.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Во дворах многоквартирных домов открытая автостоянка должна располагаться не ближе 10 метров от окон жилого дома, если на ней размещено до 10 машин. Для стоянок, рассчитанных от 11 до 50 автомобилей, это расстояние увеличивается до 15 метров, а если машин от 50 до 100 – до 25 метров. При организации парковки нельзя блокировать проезд для машин экстренных служб. С нового учебного года в школах Татарстана начнет действовать обновленный курс внеурочной деятельности «Россия. Мои горизонты» для учеников с 6 по 11 классы. В программу войдет блок, который познакомит школьников с экономикой, ведущими предприятиями и востребованными профессиями Татарстана. Школьникам расскажут о кадровых потребностях, реальных рабочих местах, условиях труда и возможности карьерного роста. В Казани 29 августа введут временные ограничения на движение транспорта в Старо-Татарской Слободе. Мера связана с проведением мусульманского праздника, пишет московский комсомолец. Ограничения могут затронуть улицы Каюма-Насыри, Фатыха Карима на участке от Тукая до Марджани и Зайни Султана. Они будут действовать с 11 до 17 часов. 26 августа во дворе присутственных мест Казанского Кремля состоится международный фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира», приуроченный к празднованию Дня города и республики. В историческом центре Казани прозвучит монументальное полотно «Корни» на стихи Сулеймана. Произведение прозвучит в специальной оркестровке Рустема Абязова. Вход свободный, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее летняя смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Смотри».
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца августа.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: You came. Ты пришел. Поет Ким Вайлд, ну а в нашем случае ты пришла, новая рабочая неделя, которая, слава богу, пока еще летняя, хоть какая-то радость, да, присутствует. Так что не грустим, а наслаждаемся и ловим последние летние лучи солнца, так необходимые нам для полного счастья, тем более в понедельник. Ну и классной музыки добавим еще в этот коктейль, и тогда точно все будет просто великолепно. Группа Бонни Эмма «Старый приятель» впереди, чуть раньше «Модерн Токинг». Меня зовут Тимур Соколов, всем пламенный привет.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
0: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: No woman, no cry. Думаю, многие мужчины сейчас понимающе вздохнули, а девушки немножко нахмурили брови. Правильно сделали, потому что некоторые люди иногда ошибочно трактуют название этой песни, думая, что оно переводится как «нет женщин, нет слез». Хотя на самом деле выражение «no woman, no cry» здесь нужно переводить дословно. «Нет, женщина, не плачь». В общем, Бонни М завещают никому не плакать, а радоваться жизни, чем мы, собственно, и планируем заниматься. Ну а помогут нам в этом уже скоро Крис Норман и группа «Аква».
1: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
7: Максидом.
8: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
8: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
8: На телеканале Ю.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
13: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
14: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую.
13: Баста. Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
15: Реклама Нефеда, ООО «Каргоби», ОГРН 128-770-026-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры», подробности на Фрэш.ру.
16: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
11: Для зрителей старше 16 лет.
17: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Крис Норман и его «Ночные охотники». Звучит все это дело, конечно, эффектно и романтично. Но после выходных, я думаю, мы все скорее охотники за кофе и отличным настроением, которое в разгар рабочего дня в понедельник имеет тенденцию куда-то пропадать, как в песне Юрия Антонова «От печали до радости». Услышим ее уже совсем скоро.
1: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Да ш** вы заработали.
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
8: Оформите карту Магнит Пэй ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Пэй ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR.
9: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит, акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
13: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: Вы владелец бизнеса.
16: А значит, работаете за...
17: Троих.
18: Четверых.
19: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
20: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
21: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
22: 12+.
23: RetroFM.

0: Час дня в российской столице. Через пару минут на Retro FM Bad Boys Blue, Carmen и Сиси Кетч. Ну а начнем час по традиции с новостей. Дмитрий Королев в студии. Дима, привет.
1: Здравствуйте, Тимур. Приветствую, друзья. С 1 сентября в России изменятся правила работы управляющих компаний и их взаимодействия с собственниками жилья. Управляющие организации должны будут направлять документы представителям дома, а те подписать их, либо предоставить мотивированные возражения в установленные сроки. Строже станет и оформление документов общих собраний собственников. При этом, как пишут «Известия», дополнительного повышения коммунальных тарифов с этой даты не предусмотрено. Украинские беспилотники атаковали логистические центры «Озон» в южных регионах России. Ночью и рано утром 24 августа под ударами оказались склады в Дагестане, Адыгее и Ставропольском крае. На местах работают представители оперативных и экстренных служб. В Японии заявили об отсутствии планов передавать Украине вооружение. Об этом заявил генсекретарь Кабинета министров Минору Кихара. Таким образом, он прокомментировал заявление премьер-министра Украины Сергея Корецкого о том, что Киев рассчитывает на ракеты-перехватчики для систем ПВО, которыми якобы располагает Япония. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркивала, что Москва даст Токио жесткий ответ в случае любых поставок военной техники Украине. Мелодии вместо звонков в российских школах с 1 сентября будет продолжен проект, в рамках которого в начале и конце уроков будут сообщать музыкальные произведения советских и современных авторов. Об этом сегодня сообщили в Минпросвещение. Например, будет звучать песня «Дважды два-четыре», написанная поэтом Михаилом Пляцковским в 70-х годах и исполненная певцом Эдуардом Хилем в начале 80-х. Также будет звучать песня «Первых», написанная музыкантом Денисом Майдановым в прошлом году. Ну а в Новой Зеландии планируют запретить соцсети для детей до 16 лет. Правительство внесло законопроект в парламент. Как пишут ведомости, для проверки возраста пользователей платформы смогут изучать информацию об аккаунте, оценивать возраст по лицу, отслеживать официальные документы. За нарушение правил им грозит штраф до 10% от мирового оборота. При этом наказывать самих детей или их родителей власти не планируют. И в завершении выпуска официальные курсы валют на этот понедельник. Доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96,86. Пока все. А далее на Retro FM Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Пока Виктор Салтыков пел нам про «Белую ночь», я тут приготовил для вас не менее светлую и прекрасную новость. Новое приложение Retro FM у нас появилось, сам им пользуюсь. И вам, друзья, настоятельно рекомендую. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок, лучшая музыка, подкасты. В общем, все, что нужно для отличного настроения. И самое главное, все это бесплатно и без регистрации. Кстати, скачанные подкасты можно слушать даже когда нет интернета. Так что прямо сейчас скачивайте приложение Radio Hub, и будет вам много-много счастья и Retro FM, что в принципе одно и то же.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего дня.
1: Реклама.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
3: Категория 18+.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
2: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20.00. Для лиц старше 16 лет.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань-Московская 1, дворец

0: Таркан на Ретро-ФМ. Тем временем бархатный сезон в Турции плавно превратился в бриллиантовый, судя по ценнику, от 173 тысяч рублей за пятизвездочный отель на двоих. Ну, я думаю, за эти деньги море гарантированно будет теплым. Жарко будет и у нас в эфире. Стинг с Розой в пустыне скоро появится. Чуть раньше Дона Саммер зажжет. С работы отстав. Через пару минут.
1: Реклама. Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Гум, гум, гум. Только гум.
4: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
5: От 30 до 30 августа 2026 года.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554-20.

0: Дизит Роуз. Секрет успеха этого хита заключается не только в стинге. Есть еще и Шеп Мами, алжирский певец, голос которого также можно услышать в этом музыкальном творении. И именно этот голос в сочетании с восточными мотивами делает эту композицию максимально прекрасной. Не менее красивым будет и продолжение нашего эфира. Впереди Фили Чита, так что готовьте свои приветы и поздравления. Уже скоро все начнется.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты» АО «Альфа-банк».
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама АО «ОПД».
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
7: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Любимой музыки много не бывает.
10: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
9: Ретро-ФМ 70-е.
10: Ретро-ФМ 80-е.
9: Ретро-ФМ 90-е.
10: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
9: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
11: 15+.

0: Казани, 14 часов. С приветными поздравлениями, любимой музыкой. Встречаем Феличиту на Ретро FM Казань. Ретро
1: FM. Феличита на Ретро FM.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро FM.
3: Дарите счастье.
0: А дождливое завершение лета, конечно, не сможет омрачить общее настроение этого прекрасного времени года, ведь воспоминания о каждом солнечном и радостном дне будут согревать в холодные дни, в моменты, когда необходимо зарядиться новой энергией. Проводите лето душевно и с большой благодарностью. А сейчас Феличита на Ретро FM, время счастья. С любовью поздравляем любимых и родных, передаем приветы, дарим признания. Меня зовут Татьяна Веницкая, всех приветствую. Присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио». А далее на Ретро FM «Браво» и Жанна Гузар.
1: Феличита на Ретро FM.
2: Дарите счастье.

0: А неважно, какая погода, Вельчита на Ретро-ФМ Казань всегда солнечная, радующая, сердечно согревающая, удивительная и, конечно, долгожданная. Ведь дарим приветы дорогим людям, любимым. С любовью поздравляем любимых и родных, дарим им приветы и, конечно, признание. Гараева Ильнура с днем рождения поздравляют друзья Камила, Ленар, Рамиль, Юлия и Дамир. Желают семейного счастья, благополучия, успеха в работе, достатка во всем. Кристину Краснову с днем рождения поздравляют родители. Мама Анна, папа Эдуард желают крепкого здоровья, счастливой жизни, чтобы никогда не было никаких преград, путь был открытый, светлый, добрый, больше верных друзей и, конечно, большой любви, исполнения мечты. Присоединяемся к поздравлениям и далее на Ретро-ФМ Кеймаро и Джой.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Быть счастливым просто.

0: Теплая погода в Казани сменилась дождями и прохладой, но все равно на улице тепло, летняя свежесть окутывает радостью. И дождь совершенно не омрачает общую картину солнечного, теплого летнего счастья, о которого сейчас станет больше, ведь это Фили Читана, ретро-ФМ Казань. Айтуганову Эльвиру с днем рождения поздравляют друзья Индира и Равиль, желают семейного счастья, здоровья, радости, любви, мира и добра. Любимого папу Сафина Ильгизара Камиловича с юбилеем поздравляет семья Сафиных, присоединяется семья Сиразиевых, желает крепкого здоровья, благополучия во всем, благодарят вас за то, что вы есть, за любовь, заботу и поддержку, и в ответ дарят вам большую искреннюю любовь и уважение. Присоединяемся и желаем счастья, пусть все поскорее исполнится. А далее на Ретро-ФМ Крис де Бург и бит-квартет «Секрет».
1: Фили Чита на Ретро-ФМ.
2: Мы желаем счастья всем!

0: Каштана, Ретро ФМ Казань продолжается. Дарите любимым людям привет и поздравления. Приятно удивляйте признаниями. Меня зовут Татьяна Виницкая. Всех приветствую. Присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио».
1: Погода на Ретро ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро ФМ желает вам хорошего дня.
1: Реклама. С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 25 по 29 августа. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
1: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
10: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

0: как хорошо слушать старые добрые песни, которые уносят к воспоминаниям и людям, и моментам жизни. С улыбкой вспоминаем то, что было, и только с воодушевлением принимаем настоящее и, конечно, с добрыми, светлыми мечтами будущее. А приветы Феличите сейчас дарят счастье любимым людям и улыбки. Регина Хисамутдинова большой привет передает супругу Артуру, желает меньше работать, больше отдыхать. Гульнас всем желает доброго дня. Пишет, что понедельник наступил, желает много сил, терпения, удачи и настроения в придаче. И всем хорошей рабочей недели. Благодарим вас. Рустем Шафиков привет передает супруге Диляре, всему Васильева. И Айгуль дарит привет подруге Лиле Ахметовой, желает отличного начала недели, бодрого и хорошего. А далее на Ретро-ФМ Куин, Фредди Меркьюри и Валерия.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Делитесь счастьем!

0: Самые важные и трепетные чувства передаем в виде слов и предложений, признаний Феличите на Ретро-ФМ. Как важно проявлять такую заботу к любимым людям и, конечно, создавать это хорошее душевное настроение вместе и дарить оптимистичный дух. Нужно бесконечно чем-то вдохновляться, например, музыкой, что звучит на Ретро-ФМ, ведь каждая песня любимая. А еще приветами. Марина Смирнова поздравляет любимую подругу Оксану Зайцеву с днем рождения, желает семейного счастья, благополучия, финансового, радости каждый день. И пусть жизнь будет долго, счастливой, интересной и хорошей. Марсель Харисов большой привет передает супруге Аделье и сыну Тимуру. Всем желает бодрого рабочего дня и легкого понедельника. А далее на Ретро-ФМ Майкл Джексон.
1: Реклама. Как расшифровывается мум?
2: Мум – мягкий уголок мечты.
1: Мум – место уюта и мебели.
2: Мум? Мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но мум – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Гум, гум, гум. Только гум.
4: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
5: Акция действует до 30 августа 2026 года.
6: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

0: большинство золотых и любимых хитов, конечно, знаем наизусть. И поем их, и делаем громче, а и танцуем также под них, ведь они создают невероятное настроение. И работается сразу бодрее, и, конечно, веселее и радостнее отдыхается. И продолжаем создавать это потрясающее музыкальное настроение. Феличите дарим приветы. Файрушину Розу поздравляют с днем рождения друзья Бикнас и Динар Юсупзяновы. Желают здоровья, счастья и радости. Борисова Полина поздравляет маму Еремееву Елену Викторовну с юбилеем, с 60-летием. Крепкого здоровья желает, радости и гармонии во всем. И большой привет коллеге Асие от Инсафа Аухадиева. А далее на Ретро-ФМ Корона и Игорь Корнелюк.
1: Ежедневно с 2 до 3.

0: день рождения – это праздник детства и праздник яркого дня, когда рядом любимые люди, множество приятных сюрпризов и удивлений. В день рождения загадывайте желание, пусть оно сбудется и как можно быстрее. Евсеева Галя передает привет любимому мужу Виктору Степановичу, желает прекрасного настроения, отличного рабочего дня. Любимого папы Ильгизара Якубовича с днем рождения поздравляют сына Аза, дочь Дина, желают здоровья, семейного благополучия, успехов во всем и всегда. Фильчита на Ретро-ФМ завершается, меня зовут Татьяна Веницкая и желаю, чтобы все ваши мечты и планы, задуманные этим летом, осуществились и принесли большую радость.
1: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-м.ру». Реклама АО «БТ» не оферта.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
16: Ретро FM. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: столице 15 часов. Впереди на ретро-ФМ мелодии служебного романа и Сиси Кетч через пару минут буквально. Самое время послушать новости. В студии Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. В России водительское удостоверение смогут аннулировать автоматически лишь в том случае, если у владельца диагностированы заболевания, которые мешают управлять транспортом. Об этом заявили в Госдуме. Как напомнил глава Комитета по охране здоровья Сергей Леонов, нововведение начнет действовать с весны будущего года. Информация в базы ГИБДД будет передаваться Инзминздрава напрямую. При этом врачебную тайну не нарушат. Будет указан не конкретный диагноз, а только основания для отзыва удостоверения. В Адыгее оперативные службы локализовали пожар на складе «Озон». Возгорание там произошло после ночной атаки украинских беспилотников. Тем временем в Кремле сообщили о поддержке государством маркетплейсов на фоне ударов. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, правительство разрабатывает соответствующие меры. Но ранее сообщалось, что Минфин подготовил предложение. В частности, предусмотрена отсрочка на год по уплате ряда налогов и страховых взносов. Во Франции утверждены даты президентских выборов. Они состоятся там 18 апреля будущего года. Второй тур при необходимости намечен на начало мая. По данным опроса, проведенного в стране, лидирует глава фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она набрала от 35 до 38% голосов респондентов. Пока о своем желании баллотироваться заявили 6 политиков. Действующий президент Эммануэль Макрон не имеет права выдвигать свою кандидатуру, поскольку занимает пост второй срок подряд. В Сингапуре намерены поднять демографию. Власти решили выплачивать семьям 55 тысяч долларов на ребенка. Также предусмотрены пособия в 10 тысяч долларов для дальнейшего образования детей. Как пишет Интерфакс, власти Сингапура расширили и решили расширить пособия по уходу за ребенком, особенно для семей с большим числом детей. Таким семьям упростят и покупку первого жилья. Ну а в России могут измениться правила рыбалки. С предложением выступил Минсельхоз. Ведомство планирует ограничить неконтролируемый вылов привычных видов – щуки, судака, леща и даже раков. Это необходимо, чтобы сохранить популяцию. Несмотря на то, что на многих российских водоемах рыбачить можно без всяких разрешений и ограничений, определенные нормативы распространяются и на них. И о валюте на этот понедельник. Доллар – 82 рубля 92 копейки, евро – 96,86. Пока все. А далее на ретро-ФМ встречайте Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: на гостиницах. Ваше дело труба.
1: Пусть войдет.
0: Входите.
1: Вы утверждали, что я черствая.
2: Почему мягкая?
1: Бесчеловечная.
2: Человечная.
1: Бессердечная.
2: Сердечная.
1: Сухая.
2: Мокрая.
3: Да на тебе пахать надо.
4: Ага, пить хочется.

0: Алиса!
1: Боже мой, кто это?
0: Так я теперь буду выглядеть всегда.

0: Расставание, надо признать, занятие не из приятных. Правда, если вдали уже замаячила новая встреча, выглядит это уже не так грустно. Вот и с Юрием Антоновым мы расстаемся ненадолго. Сегодня в нашем вечернем эфире мы с ним еще обязательно встретимся. А через несколько минут послушаем на Ретро-ФМ Андрея Миронова с понедельничной песней про остров невезения и группа «Лейтбэк» в Москве 15.19. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Доброго дня, друзья.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
4: Категория 18+.
5: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20.00. Для лиц старше 16 лет.
12: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
13: 12+.
14: RetroFM.

0: летнее настроение.
1: На Ретро-ФМ.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в них.

0: Как классно встретить в эфире одну из своих любимых групп, подумают поклонники команды No Doubt, услышать одну из самых популярных романтических баллад середины 90-х, пробивавшую до слез и пробиравшую лирически настроенных меломанов до мурашек. Как считают многие музыкальные критики, это лучшая песня о расставании. Песня о душевной боли, когда любые слова и объяснения уже не имеют смысла и делают только хуже. Поэтому в таких случаях лучше молчать, чем говорить. 15.33 в столице. Скажу по секрету, друзья, группа «Мираж» и квартет «Абба» молчать не будут в эфире «Ретро FM» уже через несколько быстрых минут.
1: Реклама. «Максидом» любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
2: «Максидом».
3: Гум-гум-гум, только гум.
4: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
5: От 30 августа 2026 года.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
12: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
13: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-10-00.
14: И зайки зубки проверим.
15: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
17: Телефон рекламной службы «Ретро FM» в Казани. 554-20.
18: «Ретро FM».

0: Вместе с героиней этой песни невольно хочется воззвать к небесам с просьбой дать нам еще один четвертый месяц лета. Как грустно шутят в народе, если лето так быстро пролетает, то почему рабочая неделя длится вечно? Особенно, понимаешь, это в понедельник. 15:48, время московское, меня зовут Олег Орлов, всем легкого понедельника и с началом новой недели, хотя язык вот даже не поворачивается поздравлять с последней неделей календарного лета, ну, разве что тех, кто с нетерпением ждет осенней поры, а чей очарование. Куда быстрее заглянут к нам в эфир Пати Райна и Лев Лещенко со своими лучшими песнями, послушаем их на Ретро-ФМ буквально через несколько минут под занавес этого музыкального часа. Оставайтесь с нами!
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
4: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансы. Возможно.ру. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: 12+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM. Всегда с вами. Retro.

0: В Москве 16.00. Секрет-сервис и группа Стаса Намина обеспечат нам позитивное начало нового музыкального часа. А над его информационной составляющей поработает Игорь Акулов. Слушаем новости.
1: Олег, приветствую. Всем добрый день. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к Москве с просьбой продать концессию на управление Железнодорожной республики третьей стороне. Это было объяснено риском упустить историческую возможность интеграции Армении в международную железнодорожную сеть. Он подчеркнул, что Армения относится с уважением к России и ее интересам, но просит проявить гибкость. Напомню, что ранее предлагался сценарий частичной продажи концессии дружественным государствам, таким как Казахстан, Арабские Эмираты и Катар. В Госдуме предложили ускорить переход вузов на новую модель образования. Было отмечено, что президент сформулировал основные позиции еще в 2023 году, но реализация идет медленно. Пилотный проект с 17 вузами стартовал в 2023, а студенты обучаются по 581 программе, получая базовое и специализированное образование. На данный момент предлагается скорейший отказ от болонской системы и переход к специалитету, а также за вывод аспирантуры из системы высшего образования, чтобы вернуть ее к научно-исследовательской деятельности. В МВД раскрыли новую схему мошенничества с переводами от незнакомцев. Самостоятельно возвращать денежный перевод, полученный на карту от незнакомца, нельзя, так как можно стать соучастником мошеннической схемы по выводу похищенных средств. Не следует вступать в переписки и переходить по ссылкам от неизвестных. При поступлении перевода нужно сразу обратиться в банк, который должен провести возврат средств. Контакт незнакомца рекомендуется заблокировать, но сохранить переписку, если она была. В ассоциации туроператоров рассказали о снижении цен на отдых в Сочи на бархатный сезон. Средняя стоимость размещения в отелях Сочи снизилась на 10-15% по сравнению с прошлым годом, а некоторые отели предлагают скидки до 35-40%. Загрузка отелей составляет от 58-65%. Средняя стоимость недельного проживания в трехзвездочном отеле на двоих с завтраками варьируется от 35-55 тысяч, в четырехзвездочном от 45-76, а в пятизвездочном от 114-140. Тысяч рублей. И нишевый главный претендент на слово 2026 года. Только за полгода это слово появилось в средствах массовой информации 60 тысяч раз. Оно уже вышло за рамки маркетинга в культуру и в повседневное общение. У слова расширилась сочетаемость и появились новые смыслы. Нестандартность, редкость, необычность. Например, нишевые увлечения или нишевый навык. В прошлом году словами 2025 года стали тревожность и зумер. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 82 рубля и 92 копейки, евро 96 рублей и 86 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Прощались мы раз 100, наверное, но возвращались, блин, опять, чтоб недотрепанные нервы друг другу все же дотрепать, сказал один поэт, словно про героев этой песни Бонни Тайлер, что прямо сейчас звучит у нас здесь, на Ретро FM. Оставим их разбираться друг с другом с надеждой, что хоть посуду бить не будут, хотя иногда это очень даже помогает выпустить пар. 16.19, время московское. Впереди нас ждут на Ретро FM другие интересные истории. Послушаем Ларису Черникову и группу Silent Circle через несколько минут буквально. Меня зовут Олег Орлов. Доброго дня всем!
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок» – новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
6: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
7: Мечтай о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах, тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
9: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа, Казань, Московская 1, Дворец спорта.
10: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239 31 31.

0: с этой философской песней. В 85-м году Рикардо Фолли выступал на фестивале в Сан-Ремо. Был достаточно близок, если не к победе, то к тройке призеров, но занял в итоге лишь 4-е место. Не думаю, что сильно расстроился, тем более, что был победителем этого конкурса 3 годами ранее. Главное ведь не победа, а участие. Еще главнее – любовь зрителей и уважение поклонников, которых у музыканта великое множество до сих пор. Внимание поклонников творчества и тайпа и вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары». Их лучшие песни прозвучат на Ретро-ФМ совсем скоро. Будьте наготовы, друзья. 16:35, время московское.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Мира от Сибирского тракта до Парковой. Также по улице Габишева от Сафиуллина до Кулгали и по проспекту Имашева от Чистопольской до Адарацкого. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
4: Гум-гум-гум. Только гум.
5: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
6: Отсидись до 30 августа 2026 года.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: Группа Joy на Ретро FM дарит нам отличный заряд бодрости. И далее в нашем эфире будет очень много отличной музыки, в частности, хиты Владимира Маркина и группы под названием «Земля, ветер и огонь», которые, наверное, кому-то покажется несколько странным, в отличие от самих песен замечательного коллектива. Вообще вряд ли можно какую-то песню, что звучит у нас, отнести к разряду странных. А сегодня, кстати, в календаре праздников Международный день странной музыки, который придумали с целью расширить музыкальные горизонты, заставить людей слушать то, чего они раньше не слышали. Если кто-то из наших радиослушателей лишь недавно присоединился к нашей аудитории, то у них, наверное, есть шанс отпраздновать этот день. Для большинства же на Retro FM звучат исключительно знакомые песни, любимые песни. 16:48 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Retro FM.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
6: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.

0: 12+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Оформите карту MagnitPay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту MagnitPay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на MagnitPay.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте MagnitPay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
10: Интернет-поток RetroFM 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Москве 17 часов. Валерий Сюткин и Modern Talking уже на низком старте, на старте нового музыкального часа на Retro FM.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Retro FM новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. С 1 сентября в школах вместо звонков зазвучат популярные мелодии современных и советских авторов. Состав композиции собираются обновлять ежемесячно. Календарь мелодий будет приурочен к знаковым памятным датам, историческим событиям и юбилеям выдающихся отечественных композиторов и исполнителей. Проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения и расширение кругозора учащихся. В Татарстане компенсация за обучение предоставляется на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а для студентов очной формы обучения возрастной порог повышен до 23 лет. Размер выплаты составляет 30% от фактически уплаченной за обучение суммы. При этом образовательное учреждение должно находиться на территории республики. Для оформления компенсации родителям необходимо обратиться в районное отделение Республиканского центра материальной помощи и предоставить документы. В Казани в поселке Дербышки ведется четвертый этап капитального ремонта стадиона «Ракета». Завершается отделка помещений. Ремонтные работы четвертого этапа продлятся до 30 августа. В холле появится современная навигация, зона ожиданий, стена почета. Фасад здания полностью обновят, пишет портал мэрии Казани. С 24 по 27 августа в Казани в центре бокса и настольного тенниса пройдет Кубок мэра Казани по кикбоксингу. Состязания проведут в двух дисциплинах. На ринге сразятся свыше 400 спортсменов из разных регионов России, а также бойцы из Китая и Беларуси, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro FM Казань. Retro FM. У меня на этом все. Далее музыка на Retro FM.
3: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Смотри».
4: Мама, а мы ничего не забыли?
5: Кажется, ничего.
4: А зрение проверить?
6: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Retro.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Хорошо, что у нас еще есть время подготовиться к злым морозам, жестоким вьюгам, холодным ветрам. Запасаемся впрок летним теплом, попутно согреваясь теплом любимых песен. Вот это, кстати, в свое время звучало чуть ли не из каждого утюга. Настолько был популярен «Ласковый май» их «Белые розы» лет 35-40 назад. Кстати, освежить воспоминания о тех временах, окунуться в романтические 80-е, можно, скачав и установив на свой смартфон «Радио Хаб», новое приложение RetroFM. Оно обеспечит вас лучшей музыкой, подкастами популярных шоу и множеством интернет-потоков. Быстро и удобно, никаких лишних кнопок. Все это бесплатно, без регистрации, так что ищите «Радио Хаб» в магазинах приложений, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились.
1: RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. RetroFM желает вам хорошего вечера.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот. Реклама.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
10: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
0: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM. Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.
2: Retro FM.

0: Как шутят садоводы-огородники, если хотите подружиться с соседями по этажу, подложите им под дверь пару кабачков со своей грядки. Правда, не знаю, поможет ли данный способ опытному дачнику познакомиться с понравившейся дамой, но мне кажется, попробовать все-таки стоит. Как говорится, попытка не пытка. Группа «Цветы» на Ретро-ФМ. Через 3 минутки нам споют свои лучшие песни. Женя Белоусов и Том Джонс. Оставайтесь с нами, друзья. В столице 17:35.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Патрислумумбу от проспекта Камалеева до Космонавтов. Также по проспекту Имашева от Чистопольской до Адарацкого. И по улице Мира от Сверского тракта до Парковой. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали Cesar City, Enigma, Palazzo Deagoy, Cesar Silica, Дом Малевич, Ice Towers. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Триумф Капитал. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Апсайт Новослободская. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Юг. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Третий Силикатный. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Аквапарк Отрадное. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Град Плаза. Полный список победителей на сайте premierecord.ru.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так, вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Как герой этой песни, взявший курс на запад, так и солнце каждый вечер уходит туда, скрываясь за горизонтом. Чувствуя приближение осени, некоторым так и хочется побежать за ним. Жаль, что не угнаться. Да и сил по окончании трудового дня уже не так много, поэтому мы, уставшие, кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, просто возвращаемся домой с работы. 17:49 в Москве. Уже практически закончился для большинства из нас трудовой понедельник, с чем вас и поздравляет Ретро-ФМ. Я, Олег Орлов, желаю вам, друзья, приятного музыкального вечера, компании с любимыми артистами. До конца этого часа Майкл Джексон и Дубы-колдуны еще наколдуют нам немного музыкальных приятностей.
1: Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Да что за нормально?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
13: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
14: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL плюс ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
15: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
16: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица», 12 цветов, всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
17: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
19: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: В Москве 6 вечера, группа Eurythmics и Сергей Беликов готовы открыть дверь в новый музыкальный час на Retro-FM.
1: Retro-FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Retro-FM новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Самые безопасные страны для отдыха россиян – это Турция, Египет, Вьетнам и Китай, сообщает РИА Новости. В Турции высокая конкуренция отелей, русскоговорящий персонал и отработанный сервис. В Египте есть охраняемые территории, организованные экскурсии, а также трансферы. Вьетнам находится в списке предсказуемых для россиян государств. Китай находится в списке стран с низкой преступностью. Есть экскурсионные и пляжные программы. Духовное управление мусульман Татарстана опубликовало календарь религиозных праздников на следующий год. Священный месяц Рамадан начнется 8 февраля, а завершится праздником Ураза-Байрам 9 марта. Курбан-Байрам мусульмане будут отмечать 16 мая. Утвержденные даты позволят жителям республики заранее планировать проведение праздничных мероприятий, пишет ТАТ-центр. В Казани временно ведут частичное ограничение движения по улице Подлужной. С 19 августа до 14 октября перекроют движение по улице Подлужной напротив зданий номер 56 и 50. На этой же улице с 23 по 29 сентября движение ограничат в районе дома номер 56 по направлению к мосту Миллениум, пишет портал мэрии Казани. День Республики Татарстан и День города Казани отмечаются 30 августа. В этом году праздник выпадает на воскресенье. Дополнительного выходного дня в понедельник, 31 августа, не будет. Сокращенный предпраздничный день 29 августа также не предусмотрен. Главные торжества пройдут 30 августа на многих площадках города. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro-FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Retro-FM.
3: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Смотри».
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца августа.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Modern Talking на Red FM о ней, о любви большой и чистой. А между тем, как считают британские ученые, любви с первого взгляда не бывает. Эти циничные британцы говорят, что мозг человека способен постоянно переписывать имеющиеся воспоминания. Из-за этого возникает ложное убеждение, что раз в настоящем чувства сильны и крепки, значит, так было и с момента первой встречи. То есть человек сам убеждает себя в правильности выбора второй половины. Соглашаться с этим утверждением или спорить — дело сугубо индивидуальное. А вот о музыкальных вкусах спорить не будем, друзья. Через несколько минут с удовольствием послушаем лучшие песни Смоуки, группы Хай-Фай, Альбано и Рамина Пауэра. 18:20 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Плюс. Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Как считает один популярный в интернете психолог-сексолог, самое грустное в отношениях то, что они зачастую умирают не от недостатка правильных слов, а от недостатка прикосновений. Поэтому слова – это хорошо, это замечательно, но дело не только в них. Напоминает нам об этом еще и Саманта Фокс в своей песне под названием «Touch Me» – «Прикоснись ко мне». 18.36. Время московское. Через несколько минут прикоснемся на Ретро-ФМ к творчеству группы «Лябуш» и Владимира Преснякова. Оставайтесь с нами.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по проспекту Имашева от Чистопольской до Адаратского. Также по улице Петра Витера от проспекта Амирхана до Дементьева. И по улице Мира от Сибирского тракта до Парковой. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильные клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.

0: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
1: Акции действуют до 31 августа 2026 года.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую.
3: Баста. Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20. Реклама Нехэта, ООО «Каргоби», ОГРН 128-770-026-63-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshanta.ru и в салонах 16+.

0: камешек в огород некоторых мужчин летит прямо сейчас. Дескать, и то не этак бывает, и этак не то. Поди ж ты пойми, чего хочет женщина. Будем стараться, будем исправляться, работать над ошибками. И уверен, Сиси Кетч посвятит нам, представителям сильной половины человечества, как-нибудь другую, более позитивную песню. 18.49, время московское. Далее песнями, что прозвучат в вечернем эфире на Ретро-ФМ, будет заведовать Руслан Романов. Ну а я, Олег Орлов, на этом прощаюсь с вами. До завтра. Всем приятного музыкального вечера.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
12: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
14: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
15: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
16: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
17: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
18: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. _agreement/ru/. 0+.
19: Да ш** вы заработали.
4: Что?
19: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Любимой музыки много не бывает.
16: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
10: Ретро-ФМ 70-е.
16: Ретро-ФМ 80-е.
10: Ретро-ФМ 90-е.
16: Ретро-ФМ Сан-Ремо.
10: И вечеринка Ретро-ФМ. Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
5: 12+.

0: столице 19 часов. Далее Sting, группа Кармен и дуэта Таван через пару минут на Retro FM. Прямо сейчас новости в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. В России задержали подозреваемых в налоговых махинациях в 25 регионах. Двое предполагаемых организаторов объявлены в розыск. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Была пресечена деятельность организованной группы из более чем 200 человек, которая занималась изготовлением подложных счетов фактур и налоговых деклараций, получая вознаграждение в размере 2-3% от суммы продажи, отраженной в документах. Среди клиентов были сотни фирм, уклоняющихся от уплаты налогов. Расследование продолжается, устанавливаются все соучастники противоправной деятельности и ее эпизоды. Владимир Путин на встрече с главой МИД Индии отметил рост товарооборота между странами в этом году после небольшого снижения в прошлом. Была подчеркнута заслуга премьер-министра Индии Моди, который уделяет развитию двусторонних отношений и личное пристальное внимание. Встреча прошла в Кремле, где обсуждались актуальные вопросы сотрудничества. Владимир Путин также отметил, что индийский премьер вносит значительный вклад в укрепление партнерства между двумя странами. Академик РАН Геннадий Онищенко оценил идею создать реестр медицинских блогеров России. При создании реестра медицинских блогеров необходимо четко определить, какое ведомство будет их контролировать и с помощью каких инструментов. Было отмечено, что сейчас блогеров уже регулируют Минцифры, поэтому нужно решить, кто будет наблюдать за ними при появлении реестра. Ранее 46% россиян поддержали предложение о создании такого реестра, куда блогеры могли бы попасть только при наличии профильного образования. Эксперты рассказали, что тембр голоса может измениться после длительного молчания. Голосовые связки теряют тонус, а нейроны коры головного мозга, отвечающие за речь, ослабляют связи, заявили патофизиологи. Это может привести к снижению силы и высоты голоса, однако при возвращении к разговору все необходимые связи восстанавливаются, и голос вернется к прежним показателям. Было отмечено, что добровольное молчание влияет на качество владения голосом, но это временный эффект, который исчезает при возобновлении активной речи. И мяч, которым Марадонна забил гол рукой Бога, продали за 3 миллиона 350 тысяч долларов. Это тот самый мяч с четвертьфинала чемпионата мира 1986 года. Мяч был выставлен за начальную цену 2,5 миллиона долларов. Изначально мячом владел судья, который обслуживал этот матч. Он получил его сразу после игры, но продал его в 2022 году за 2 миллиона 370 тысяч долларов. А новый владелец выставлял его на аукцион в 2023 году, но тогда ставки не достигли минимальной цены. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 83 рубля и 29 копеек, евро 97 рублей и 44 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

их замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола.

0: засияют в вечерних огнях уже вот-вот не только золотые купола, но также и улицы, и проспекты любимых городов, потому как вечер понедельника вступает в свои права. Я, Руслан Романов, также заступаю в данный момент на эфирное дежурство, если так можно выразиться. Всех рад приветствовать. В столице уже почти 19:20. Из музыки скоро песни из кинофильма «Бриллиантовая рука» и композиция Криса Ри буквально через несколько минут. Не пропустите.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили, и при этом

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне,

0: один из результатов творчества Дитра Болина, проект Blue System, продолжает наш вечерний эфир. Ну, что тут сказать? Стильно, модно, молодежно. 19.35, точное столичное. Далее Андрей Державин, а также Смоки и Сьюзи Куатро на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Гум, гум, гум. Только гум.
3: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
4: От 30 августа 2026 года.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
10: 13+.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Это Hathaway на Retro FM с песней про Life, которая, кстати говоря, продолжается. Понедельник мы с вами осилили. Дальше будет точно легче. А если хотелось бы еще и позитивнее, то настраивайтесь на лучшую музыку, проверенную временем, и трудовая неделя в целом пролетит как один миг в ритме любимых треков и композиций. 19:50. Точное столичное время. Еще раз всех приветствую. Я Руслан Романов. Далее Саманта Фокс, ансамбль «Самоцветы» и многие-многие другие. Вечер обещает быть распрекрасным в нашей с вами общей компании. Так что не расстаемся, друзья. Будьте рядом, не переключайтесь.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитости на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Что?
5: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: 12+.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 15+.

0: 8 вечера в Москве. Далее Александр Барыкин, Каома и Добрые Молодцы на Ретро FM. Ну а прямо сейчас новости в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый вечер. В Госдуме рассказали, от каких услуг в квитанциях ЖКХ можно отказаться. Россияне вправе отказаться от оплаты дополнительных услуг в квитанциях за ЖКХ, такие как кабельное телевидение, услуги связи и добровольное страхование, если они не давали согласия на их оказание. Если собственник видит квитанцию незнакомую строку, необходимо выяснить, что именно он оплачивает и на каком основании возникло начисление. Однако нельзя отказаться от расходов на содержание общего имущества дома, даже если собственник чем-то лично не пользуется. Верховный суд разъяснил особенности отбора школьников в профильные классы. Процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на 11-летнее образование, разъяснил Верховный суд. Он отменил решение трех инстанций по делу девятиклассника из Свердловской области, которому отказали в зачислении в 10 класс. Суд подчеркнул, что получение основного общего образования не означает его завершение, и ребенок имеет право продолжить обучение. Ранее в Минпросвещении пояснили, что школы могут проводить отборы в профильные классы, но не вправе отказывать при успешном прохождении испытаний в обычные. Компания «Озон» наберет все объявления о продаже аромоингаляторов. Будет проведена проверка ассортимента и убраны все объявления о продаже после того, как Роспотребнадзор выявил их опасность, сообщила пресс-служба компании. В 2025 году ведомство установило, что эта продукция содержит вещества, негативно влияющие на нервную и дыхательную систему, печень и почки. Компания заявила, что безопасность и здоровье пользователей являются приоритетом, и карточки с аромоингаляторами полностью перестанут быть доступны для заказа. Стоматологов обяжут применять анестезию при риске боли. С 1 октября Минздрав обязал стоматологов проводить обязательное обезболивание при лечении зубов, если процедура может вызвать боль, следует из документа ведомства. Кроме того, первичную доврачебную помощь взрослым при заболеваниях полости рта смогут оказывать стоматологический фельдшер, гигиенист, зубной техник или зубной врач. Также в больницах со стоматологическими отделениями должна предусматриваться наличие препаратов и изделий для помощи при анафилактическом шоке. Документ вступает в силу с 1 октября. И регулярная перезагрузка роутера важна для безопасности и производительности. Это очищает временные кэши, перезапускает протокол и сбрасывает соединение. Специалисты рекомендуют перезагружать роутер минимум раз в месяц, чтобы удалить временное программное обеспечение и сбросить потенциально опасные соединения. Также перезагрузка необходима для установки обновлений прошивки. Эксперты советуют настроить автоматическую перезагрузку на раннее утро, когда интернетом никто не пользуется. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 83 рубля и 29 копеек, евро 97 рублей и 44 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Кстати говоря, о стереотипах, если уж и ломать их, то делать это решительно и конкретно. Ну вот, например, фразу «понедельник – день тяжелый» раз и навсегда предлагаю поменять на «понедельник – день веселый». Может быть, и восприниматься он после этого станет как-то иначе. Вот теми, кто раньше не любил начало трудовой недели, напротив, будут понедельник считать самым долгожданным днем. Фантазия, ну, почему бы и нет, в общем-то, с них все обычно и начинается. 20:20, время московское точно, я Руслан Романов, всем пламенный привет.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Где участок выбрать?
9: Какой фундамент?
8: Какой кирпич?
9: Сколько это вообще стоит?
10: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
11: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.

0: Знаю, что многие слушатели при первых аккордах этой композиции уже готовы затянуть хорошо знакомые, давно выученные строки, но не тут-то было. Участницы дуэта «Баккара» дарят нам оригинальную версию этой прекрасной песни. 20:35 в Москве. Мы идем далее, друзья. Скоро «Вайкундиус», ансамбль «Синяя птица» на Ретро FM.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот. Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую.
3: Баста. Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
5: Реклама Нефеда, ООО «Каргоби», ОГРН 128-726-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на фрэш.ру. В салонах 16+.
6: Вечеринка Ретро-ФМ. Ровно в 21.00.
7: Лучшие танцевальные хиты
6: в неповторимом миксе.
7: Вечеринка Ретро-ФМ.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
9: Ретро-ФМ.

0: как сейчас принято говорить, очень атмосферная история от дуэта Modern Talking, под которую мы плавно подлетаем к долгожданному моменту нашего эфирного музыкального путешествия. Вечеринка Retro FM начнется буквально через 10 минут. Только лучшие танцевальные хиты собраны в едином неповторимом миксе, который будет звучать до самой полуночи на Retro FM. Не пропустите, начнем, как всегда, в 21.00. А пока встречаем группу Чингисхан и Юрия Антонова через пару мгновений на Retro FM. 20.49, столица.
1: Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе кредитной карты АО «Альфа-банк».
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама АО «БТ. Не оферта».

0: 12+.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама о Great Wall Motor Rus.
3: Интернет-поток Retro FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 80-е. 12+.

0: Еще раз приветствую всех на вечеринке Retro FM, которая стартовала совсем недавно. Если, например, ориентироваться на текст этой популярной песни, можно констатировать, друзья, плач-плач, это совсем не про нас, а вот танцуй-танцуй, это, пожалуйста, для того и существует наш неповторимый супермикс. Делайте громче, ничего не пропускайте. Я Руслан Романов, с вами до полуночи. Всем пламенный музыкальный привет.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

0: Как вы уже знаете, друзья, только лучшая танцевальная музыка собрана на вечеринке Retro FM, но это далеко не все, что мы готовы вам предложить. Чтобы окунуться в пучину разнообразных музыкальных интернет-потоков, выбрать подкасты популярных шоу и вдоволь насладиться любимыми хитами в отменном качестве, скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное, без лишних кнопок, все это бесплатно и без регистрации. Запоминайте или записывайте Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Запускайте, слушайте Retro FM, где бы вы ни находились, в любой удобный для вас момент времени. Ну а скачанные подкасты можно услышать даже, когда нет интернета. Имейте в виду.
1: Реклама.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: вновь присоединившимся, подключившимся к вечеринке Retro FM. Пламенный мой привет. Отличного вам настроения, друзья. Уникальным миксом мы доказываем, что и вечер понедельника тоже может быть максимально зажигательным.
1: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Суперхит 2003 года представляет Томас Невергрин на вечеринке Red FM. Ну, в определенном смысле, уникальный артист, надо сказать, как минимум, потому что является одновременно датским и российским исполнителем. Да, вот такие чудеса случаются. 22:20, время точное столичное, уникальный микс в разгаре. Приветствую всех. Жаркие танцы продолжаются до полуночи. Я Руслан Романов. Хорошего всем настроения в нашей компании.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: британский прогрессив-рок, а еще можно интерпретировать как блюз-рок и так далее. 40-летние выдержки, что характерно, максимально актуален и сегодня. Команда Dire Straits снова и снова доказывает это плодами своего творчества, которое мы встречаем здесь, в эфире Retro FM. 22:35 в столице, стильное продолжение уникального микса. Ну, будем двигаться далее.
1: Реклама.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Гум-гум.

0: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
1: Акции действуют до 30 августа 2026 года.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
9: Ретро-ФМ.

0: Celebrate the love, или же, говоря по-русски, праздновать любовь, непременно нужно, друзья, и поводы отдельные, специальные для этого, как мне кажется, никакие не требуются. Проект «Живаго» продолжает вечеринку «Ретро-ФМ», уникальный супермикс, 22 часа и почти 49 минут в столице. Я вас пламенно приветствую, танцы продолжаются до полуночи.
1: Реклама.

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
2: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ». 12+.

0: Про внешность в таких случаях говорят: похожи, как две капли воды. И это про них, друзья. Но, кроме того, еще и голоса, как под копирку. Да, два человека поют эту песню. Сестры Ирина и Елена Базыкины. И тот самый традиционный, знаменитый вопрос. Ну, а вы о чем думаете в столь поздний час? 23:20 в столице. Продолжается вечеринка Retro FM.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.

0: Реклама.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
4: Телефон 239-31-31. Честнызастройщик.рф.
5: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
4: 12+.
6: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

по обыкновению пролетают три супер танцевальных часа, как один миг. Вечеринка Ретро-ФМ практически завершена, но только на сегодня, друзья. Повторим диско-марафон завтра и послезавтра, и каждый день недели с 21 часа до полуночи ждем всех на зажигательные танцы. Я, Руслан Романов, желаю всем отличного настроения, доброй ночи, ну и далее продуктивного и позитивного вторника. Скоро вернусь, а пока встречайте в эфире Андрея Мареева ровно в полночь здесь на Ретро-ФМ.

Здравствуйте, друзья! Доброй ночи вам! Кстати, к вопросу о времени ночном 0:20 в столице. Это Modern Talking на Retro FM. Меня зовут Андрей Мареев. Я категорически рад вас поприветствовать и пожелать вам, чтобы эта ночь запомнилась исключительно в хорошем смысле, например, музыкой, звучащей на Retro FM.

0: Добропорядочные граждане, конечно, по ночам дома сидят, ретро-ФМ слушают, ну или спят, если нечем больше заняться или завтра рано вставать. Ну кто же о добропорядочных гражданах законопослушных песни поет? Конечно же, о плохих парнях, о очень крутых парнях поют. Но пусть они в песнях и остаются. Крис Норман на Ретро-ФМ в 0.35. Дальше дуэт Рейжа, Крис Дебург и Михаил Боярский на Ретро-ФМ. Доброй ночи вам, друзья. Здравствуйте.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 15+.

0: Нынче это принято называть смешанными чувствами. Раньше более витиевато выражались. Даже по-английски звучит очень красиво. «Люблю тебя ненавидеть». Дуэт Рейжа на Ретро-ФМ в 0 часов и 50 минут. Скоро услышим Фредди Меркьюри и ансамбль «Синяя птица». Доброй ночи вам, друзья. Всем-всем-всем.
1: Реклама.

Тем, кто хотел погорячее, сообщаю, возможно, неприятную новость. Лето уже заканчивается, и погорячее уже будет вряд ли. Хотя бабье лето, конечно, тоже никто не отменял, но оно еще впереди. Сентябрь еще пока не наступил. Donna Summer на Retro FM в 1:20 ночи. Меня зовут Андрей Мореев. Всем желаю отлично провести это время под любимую музыку. Скоро Андрей Никольский, CC Catch и группа «Старый приятель» на Retro FM.

0: И вот с каждым бокалом глаза становятся все менее умными, слова все более нежными, а дальше уж как пойдет. Андрей Никольский на Retro FM в 1:35. Дальше, друзья, расскажу, что услышим в ближайшие минуты. Услышим Юрия Антонова, Патрисию Касс и доктора Албана на Retro FM.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.

достаточно проблематично, которая отделяет нас от двух таких разных психологических состояний, таких вот настроенческие качели, друзья. Ну, что поделать, таков человек. С одной стороны, прост до невозможности, с другой стороны, также сложен. Юрий Антонов на Retro FM, почти в час 50.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

Да уж, закончился сезон белых ночей уже достаточно давно. В некоторых местах заполярных уже скоро полярная ночь наступит. Ну как скоро, все относительно, конечно. Короче говоря, жизнь идет своим чередом, друзья. Группа «Форум» на Retro FM с песней, которая останется, ну не скажу, что в веках, но в десятилетиях совершенно точно. 2 часа 20 минут в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Доброй ночи всем желаю. Скоро «Мадонна», группа «Мираж» и «Ингрид».

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: даже еще вспоминать о прошедших выходных или праздниках, как не в прошедший понедельник. Хотя, с другой стороны, есть время, желание и возможность запланировать следующие выходные и следующий отпуск, может быть, даже. Так вот мысль пойдет, и уже не остановишь ее. Мадонна на Ретро-ФМ в 2 часа и 35 минут. К вопросу о неостановимом. Музыка, звучащая на Ретро-ФМ, она звучит безудержным потоком. Скоро и Тайп, Саманта Фокс и группа «Браво».
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

Ну, конечно же, следуя завету небезызвестного кролика из сказки про Винни-Пуха, незачем так орать. Если вдруг по кому-то соскучился, достаточно сейчас воспользоваться современными технологиями и позвонить. Но в ночи этого лучше не делать без сильной необходимости. И тайп на Retro FM в 2 часа и почти 50 минут. Дальше UB40 и Андрей Миронов.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.